0: на свобод папаша дина дину дим да я ру дина дару да пара ру ру дари дара дару да ша
1: радио ჩვენებური